осякол осиновый. Что заслужил, то получил, что пользы в отпевании, когда и часу я не жил в любви и покаянии.

сиянием ангельским. Не вспомнится такого дня, прожитого по-божьему. Простишь, мой ангеле, меня за все мое хорошее. Простишь, мой ангеле, меня за все мое хорошее. Друзья мои, молю в слезах, составьте надпись частную. Здесь похоронен лжемонах. Увы ему, несчастному, он был второй Искариот, обеты не исполнивший. Ему награда всяк поймет,

Господнейшей. Спаси вас, Господи, друзья, вы все прекрасно поняли, и надпись, под которой я с любовью исполнили, и надпись, под которой я с любовью исполнили. Мной ваша преданность по гроб навеки в сердце впишется, и от осиновых чащоб она мне эхом слышится, и от осиновых чащоб она мне эхом слышится. Без вас мне будет нелегко тащиться тьмой кромешною, но, видя, как вы прете кол, я умирать

топоры. Опять прошу усиленно, пусть зеленеет до поры мой памятник осиновый. Пусть зеленеет до поры мой памятник осиновый.

Вовеки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наши, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние и присни вовеки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником наши.

Преклони, Господи, ухо Твое и услыши мя, яко нищу Бог есть маз. Сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяк душу мою. Яко Ты, Господи, благ и кроток и многомилости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою и вонми гласу моления моего. В день скорби моей я возвал к Тебе, яко услышал мя Иси. Не есть подобен Тебе в базех, Господи, и не есть по делам Твоим. Все языцы и лики сотворил Иси, приидут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко вели Иси Ты, творяй чудеса, Ты Иси Бог един. Настави мя, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей. Да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя велия на мне, и избавилась и душу мою от ада преисподней шагу. Боже, законопреступница, восташа на мя, и сон державных взыскаша душу мою, и не предложиша Тебе пред собою. И Ты, Господи Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный. Призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоя. Сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помогл мне и утешил мя Иси. Основание Его на горах святых, любит Господь врата Сионе, паче всех селений Иаковлих. Преславное глаголошася о Тебе, Граде Божий, помяну Раав и Вавилона, ведущим мя, и сей на племеннице и Тир, и люди Эфиопсти, и сей Бушатамом. Мать Сион речет, человек, и человек родися в нем, и той основа и вышний. Господь повесть в Писании людей князей, сих бывших в нем, яко веселящихся всех жилища в Тебе. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в нощи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя и живот мой аду приближися, превменен бы их снисходящими в ров, бы их, яко человек без помощи, в мертвых свободе. Яко язвени и спящие во гробе, их же не помянулись и к тому, и те от руки Твоей отреновей не быша. Положишь мя в рове преисподнем, в темных и сине смертней. На мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навелась и на мя. Удалились и знаемых моих от меня, положи же мя мерзость себе. Предан бы их и не искаждах, очи мои изнемогости от нищеты. Возвах Тебе, Господи, весь день воздех Тебе руцы мои. Еда мертвыми творишь и чудеса, или и врачами воскресят и исповедятся Тебе. Еда повесь, кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели. Еда познана будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земле забвений. И аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тя. Вскою, Господи, отрежь душу мою, отвращаешь и лице Твое от меня. Нищ есть маз, и в трудех от юности моей я, вознесшися, смирихся и изнемогу. На мне приидоша гневе Твои, устрашение Твоя возмутиша мя, обыдоша мя, яко вода весь день, одержаша мя вкупе. Удалил еси от меня друга и искреннего, и знаемых моих от страстей. Слава Отцу и

Милости Твоя, Господи, вовек воспою, в род и род возвещу истину Твою усты моими. За нереклый сил век милость созиждется, на небесех уготовится истина Твоя.

Исповедят небеса чудеса Твои, Господи, ибо истину Твою в церкви святых. Яко кто во облацах уравнится Господеви, уподобится Господеви в сынях Божиих. Бог прославляем в совете святых, вели и страшен есть над всеми окрестными Его. Господи Боже сил, кто подобен Тебе, силен еси Господи, и истина Твоя окрест Тебе. Ты владычествуешь и державу и морскую, возмущение же волн Его Ты укрочаешь. Ты смирил еси язвенно гордого, мышцу и силы Твоя расточилась и враги Твоя. Твоя суть небеса и Твоя есть земля, вселенную и исполнение ее Ты основал еси, север и море Ты создал еси, Фавор и Ермон о имени Твоем возрадуетося. Твоя мышца силою, да укрепится рука Твоя и вознесется десница Твоя. Правда и судьба уготовани престола Твоего, милость и истина предыди Те пред лицем Твоим. Блаженни люди, ведущие воскликновение, Господи, во свете лица Твоего пойдут, и о имени Твоем возрадуются весь день, и правдою Твоей вознесутся. Яко похвала силы их Ты еси, и во благоволении Твоем вознесется рог наш. Яко Господне есть заступление и святаго Израилева царя нашего. Тогда глаголал еси в видении сыновом Твоим, и рекл еси, положих помощь насильного, вознесох избранного от людей моих, обретох Давида раба моего, елеем святым моим помазах его, ибо рука моя заступит его, и мышца моя укрепит его. Ничто же успеет враг на него, и сын беззакония не

Я с ним и во имени Моем вознесется рог Его, и положу на море руку Его и на реках десницу Его. Той призовет мя, Отец мой, если Ты, Бог мой и заступник спасения моего. И аз первенца положу Его, высока паче царей земных. Век сохраню Ему милость мою, и завет мой верен Ему. И положу век в века семя Его, и престол Его, яко дни неба. Аще оставят сынове Его закон мой, и в судьбах моих не пойдут. Аще оправдание мое осквернят, и заповедей моих не сохранят. Посещу же злом беззакония их и ранами неправды их. Милость же мою не разорю от них, не преврежду во истине моей, не же оскверню завета моего, и исходящих от уст моих не отвергуся. Единую клягся о святем моим, аще Давиду солжу. Семя Его вовек пребудет, и престол Его, яко солнце предо мною, и яко луна совершенно век, и свидетель на небеси верен. Ты же отринул еси и уничижил, негодовал еси помазанного Твоего, разорил еси завет раба Твоего, осквернил еси на земли святыню Его, разорил еси вся оплота Его, положил еси твердое Его страх, расхищах у Его всеми моходящие путем, бысть поношение соседом своим, возвысил еси десницу стужающих Ему, возвеселил еси вся враги Его, отвратил еси помощь меча Его, и не заступил еси Его во брани, разорил еси от очищения Его, престол Его на землю повергл еси, умарил еси дни времени Его, облиял еси Его студом, доколе, Господи, отвращаешься в конец, разжеться, яко огнь гнев Твой, помяни кий мой состав, едабо в сою создал еси вся сыны человеческие. Кто есть человек, и же поживет, и не узрит смерти, избавит душу свою из руки адовы? Где суть милости Твоя древняя, Господи, ими же клялся еси Давидову истине Твоей? Помяни, Господи, поношение раб Твоих, еже удержах в недре моем многих язык. Им же поносиша врази Твои, Господи, им же поносиша изменению Христа Твоего.

Господи, прибежище был еси нам в род и род, прежде даже горам не быть и создатися земли и вселенней, и от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирении, и рекл еси, обратитеся, сынове человечести, яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, и стража ночная. Уничижение их лето будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и предет, и вечер отпадет, ожестеет и исхнет. Яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твою смутихомся, положил и себе беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего. Яко все дни наши оскудеша и гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни лет наших, ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет, и

Десницу Твою так скажи ими, и окованные сердцем в мудрости. Обратися, Господи, доколе, и умолен будь на рабы Твоя. Исполнихомся за утро милости Твоей, я, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся. Во вся дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирилные си. Лето вняже видихом злая, и призни на рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сыны их. И буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится. Речет Господи, ве заступник мой еси, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко то избавят тебя от сети ловчи и от слове семя тежно, плещма своим осенит тебя и под крыле Его надеешься. Оружием обыдет тебя истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного. Падет от страны твоей тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище твое. Не придет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь о камень ногу твою. На аспида и василиска наступишь, и поперешь льва и змея. Яко на мя упова, и избавлю, и покрыю, и яко позна имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его, с ним есть в скорби, изму его, и прославлю его. Долготою дней исполню его, явлю ему спасение мое.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Боже мой, един благий, человеколюбивый, един милостивый и кроткий, един истинный и праведный, един щедрый и милостивый Боже наш. Да приидет сила Твоя на мя грешного и непотребного раба Твоего, и да укрепит мой храм Евангелием Божественного учения Твоего. Владыка человеколюбче, любоблажи и любоблагоутробни, просвети моя утроба и вся уды Твоею волею, очисти меня от всякие злобы и греха, соблюди меня скверно и непорочно от всякого наития и действия дьяволя. И даруй мне по Твоей благости Твоя разуметь и Твоя мудрствовать, и в Твоих хотениях жить, и Твоего страха страшитеся. Еже творите Тебе благоугодное до последнего моего издыхания, якуда по неисповедимой Твоей милости соблюдеши мое тело и душу, ум же и мысли, не искушен всякие сопротивлежащие сети храм. Господи мой, Господи, покрый меня Твоим благоутробием, и не остави меня грешного и нечистого, и недостойного раба Твоего. Яко Ты си защититель мой, Господи, и о Тебе пение мое выну, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Анна похвальными песнями почтим, ты же угодниче Божий, яко предстояю пред престолом царя славы, от всяких нас бед свободи с любовью и благодарением зовущих тим. Радуйся, святый праведный Иоанне, скорый помощниче и преславный чудотворче. Ангелов Творец и всея твари Создатель, из братья праведней Иоанне, вы же народы Руси, лады духовно соедините, и явите от церкви своей святей, великого чудотворца, имущего к нему дерзновение, молитесь о исцелении недугов душевных и телесных, о избавлении от всяких бед и скорбей. Тем же мы благоговение преклоняем пред Тобою колено телесное, и сердца наше и умиленно глаголем. Радуйся, земный ангеле и человече небесный, радуйся благодати те заименитый, радуйся кротости и послушания образе, радуйся молитвы благоуханное кадило, радуйся терпением злобу мира сего победивый, радуйся венцем исповедническим от Господа украшенный, радуйся земли осии, подвиги своими озаривы, радуйся чудесы твоими, землю Эллады наполнивый, радуйся светлая звездо земли нашей, радуйся отечество земное, молитвами твоими не оставляя, радуйся Христа ради на земли пострадавый, радуйся с ним на небесех воцаривайся, радуйся, святый праведный Иоанне, скорый помощниче и преславный чудотворче. Видя Христос Господь, сердце Твоего благое намерение, Иоанне блажение, предначертать и тернистый и многотрудный путь спасения, егда был си с воинством царя Петра, пленише тя гаряне и в раба продаша в землю осии, во град Прокопион, и где же ты прибылыйся непоколебим в вере православней, и жизнь твою посвятилыйся Богу, непрестанно усты сердцем воспевая Ему Аллилуйя. Разум Богопросвященный и веру несумненную имелися святче Божий, егда гнева огарен не устрашився, исповеда себе христианина быти, и радостно восприял еси биение, узы железные, огнем жжение и многие муки нестерпимые, тем же вси таковому твоему дерзновению и мужеству дивящися глаголем. Радуйся во страсе Божией, добре воспитанный, радуйся закону Господню, верно наученный, радуйся от юности твоя, всего себе Богу предавы, радуйся всегда в молитве утешение духовное обретавы, радуйся злобы огарен не устрашивайся, радуйся муки нестерпимые победно претерпевы, радуйся за Господа распятого огнем от мучителя полены, радуйся Христовым страстем в телеси Твоем приобщивайся, радуйся терпение крепкое во страданиях явивый, радуйся от веры православной неотступивой, радуйся Христа единого всем сердцем возлюбивый, радуйся воине Христов непобедимый, радуйся, святый праведный Иоанне, скорый помощниче и преславный чудотворче. Силой Вышнего укрепляем содерзновением проповедовайся единого и истинного Бога пред мучители Твоими, злочестивый Господин Твой, надеясь уловить Тя и к вере своей привлечи, тело Твое на части зати, Ты же страстотерпче Христов, жестокое биение от Него претерпевая, укрепляющему Тя Богу, из глубины сердца воспевалося Аллилуйя. Имея в души свое пламенное желание последовать Агнцу Божию, пострадавшему спасение нашего ради, праведней Иоанне, не убоялся еси мучений, и молился еси за враги Твоя и мучители вопия, ничтожимя разлучит от любви Твоей, Христе Божием, и от веры во Христе.

Христовы по срамителю, радуйся веру, надежду и любовь к Богу, до конца сохранивай, радуйся подвигом твоим, христиан, Прокопиона возвеселивый, радуйся в сердце твоем, образ Христа носивый, радуйся страданьми за Него, мзду много на небесех получивый, радуйся, святый праведный Иоанне, скорый помощниче и преславный чудотворче. Буря лютых мук и страстей мира сего не потопи корабля души твоя, праведней Иоанне, ты бо благодушие в телесном пленении явилась им, крота же не злобе и смирение, як уже ангел на земле пожилась и в труде, посте и молитве подвязаяся, кесарю кесарево, а Божие Богу отдавая, по слову Господа, ночью же без сна пребывая, о прощении своих согрешений, наипаче же отворящих те обиды и озлобления молился и си, в сокрушении сердечнем пая Богу, аллилуйя. Слышавши и видевши дивное Твое житие, крото же смирение и премногую добродетель, гонители Твои удивишися, и прославляху Тебе, яко человека праведно, егда же лютый Господин Твой узре в дому Своем, молитвой их ради, изобилие во всем, и даде Тебе ославу. Ты огнем любви ко Господу окрыляем, умножилась и труды подвижнические, на всякую ночь течением слез помост притвора церковного в молитве орошая. Помози убо и нам подражать и Тебе, укрепи нас от мглы страстей, избави и даруй мужество духовное всем прибегающим ко предстательству Твоему и вопиющим Тебе таковая. Радуйся унижением Твоим евангельскому Лазарю уподобивайся, радуйся терпением Твоим с многострадальным Иовом сравнивайся, радуйся смирившемуся нас ради Христу усердно подражавый, радуйся подвигом Твоим ангелов удививый, радуйся трудниче прилежный, земному Господину верно послуживый, радуйся кротостью и благостью свое сердце Его победивый, радуйся затворивших те обиды и озлобления Богу молитвой возносивой, радуйся злобу их на милость приложивой, радуйся на паперти церковней ночью в молитвах проводивой, радуйся, подвижниче, благочестие, исповедниче, во граде Прокопионе воссиявы, радуйся, любви и милосердия ко всем людям исполненный, радуйся, яко за ненавидящих и обидящих нас, молитеся, подвизаеши, радуйся, святый праведный Иоанне, скорый помощниче и преславный чудотворче». Боготечная звезда во Отечестве нашем воссиявшая, явился си блажение Иоанне, блистая чистотою ангельскую и лучами добродетелей Твоих земли осиева ты озарив, егда же Ты болен бе, и день своей кончины от Бога ведая, восхотел си причаститесь святых Христовых тайн, ерей Богом вразумленный принесе Тебе святые дары во яблоце, их же приял праведную душу Твою в руце Божие предал еси, и светильник нося полн елея добрых дел, шел еси в Царстве Небесное, вы же непрестанно со всеми святыми, воспевайте всех святых святейшему слову Аллилуйя. Видевши люди града Прокопиона, богоугодное житие Твое и блаженную кончину со слезами и благовением, погребоша тело Твое во храме святого великомученика Георгия, по кончине же Твоей, мнози недужние не токмо православнее, но и наславнее гаряне, получиша исцеление у гроба Твоего, благодарение Богу приносяще, и Тебе, яко теплому молитвеннику о всех страждущих, взываша тако. Радуйся, яко сердце Твое покаянными слезами омыл еси, радуйся слезами и молитвами к смерти себе приуготовывы, радуйся, яко всех обидящих Тя простил еси, радуйся незлобием крестовым духа злобы победивы, радуйся в чистоте душу и тело Твое сохранивы, радуйся кончину свою предуведивы,

Радуйся, праведна, жизнь земную скончавай, радуйся, возлюбившему тя Господу, душу твою предавай, радуйся, венцем бессмертия от Господа венчанный, радуйся, вечней радости с Ним по смерти приобщивайся, радуйся, яко церковь великомученика Георгия, приять честное тело Твое, радуйся, яко во обителях небесных водворися, святая душа Твоя. Радуйся, святый праведный Иоанне, скорый помощниче и преславный чудотворче. Проповедником чудес и славы Божией явися клирик некий града Прокопиона, и да узре в соннем видении Боженого Иоанна, повелевающего открыть и гроб, в нем же обретаются нетленные мощи его, тем же вернее молитвенного запиша ко Господу, да явит он людям мощи своего избранника, зовущийся благодарением ему. Аллилуйя! Воссиял еси яко новое светило всему христианскому роду праведней Иоанне, егда Божиим изволением обретено бы снетленное и богоуханное тело Твое, источающее обилие чудес всем с верою к Твоему заступлению прибегающим, тем же врачуй и облагоухай нас верою любовью Тебе взывающей. Радуйся на земли, яко бесплотен поживый, радуйся сосуде божественной о благодати. Радуйся по смерти священнику церкви великомученика Георгия явилася, радуйся праведниче Божий в чудесех просиявай, радуйся, яко Христос небесе презре на святые мощи Твоя, радуйся, яко столб огненный над ним показася. Радуйся, святые мощи Твоя, яко же сокровище веле явите изволивый, радуйся благоуханием от них верных возвеселивый, радуйся, яко нетлением тело Твое прослави Господь, радуйся, яко мощей Твоих демони трепещут, радуйся, яко во Царстве Небеснем со святыми пребываешь, радуйся, яко и нас грешных на земле не оставляешь, радуйся, святый праведный Иоанне, скорый помощниче и преславный чудотворче. Хотящим врагом град Твой разорите и мощи Твоя огню предати, явися страшное преславное чудо, воине увидишь отя Иоанне, стоящее посреди огня, и оставите град грозно им повелевающе, ти же ужасошася видению, вон бежаша никоего же з вас отвориша, верни же люди, паки обретоша мощи Твоя, к ним же

Дарова нам чалавека любіць Господь, Егда оскудзе вера любы охладзе, Стихі земныя покалібашыся, Тем же молім тя, праведні Ані, Не остави нас грешных і слабы в годину испытаний, Укрепі молитвами твоїми всех любящих тя, І вопиющих ті таковая. Радуйся верных надежду и заступление, радуйся неверных страх и посрамление, радуйся, яко подвиги твоими град Прокопиона святил Иси, радуйся, яко молитвами твоими землю Эллады облагоухал Иси, радуйся, свет Христов в сердце твоем носивый, радуйся, тьму жизни нашей светом Христовых заповедей озаряй, радуйся, о людях страны греческие молитвенничи неусыпны, радуйся, помощниче людям ти с родным богодарованный, радуйся от разорения град твой и храм оградивый, радуйся, православных христиан прибежище, радуйся, яко ныне со всеми святыми престолу Божию предстоишь, радуйся, яко неизреченную славу Господню созерцаешь, радуйся, святый и праведный Ане, скорый помощниче и преславный чудотворче. Странником и пришельцем был Иси в стране пленения Твоего, угодниче Божий, взыскующим горнего Иерусалима небесного, и так о странное для сущих от мира житие пожив, добродетельми многими к Богу приблизился Иси, научая всех верных искать едино на потребу, еже есть богоугождение, сего ради сам Господь, видя смирение Твое, возвеличить благодатью своею, Его же восхваляюще поем ангельскую песню Аллилуйя. Весь был Иси любви божественной исполнен блажение, светом благодати Божия сияя пред человеки, и святые мощи Твоя, врачебница есть духовная, сокровище чудес, небесных аромат, местилище, всего ради дерзновения велико Господу имея, молишься за христианы во всем мире живущие, и верую Тя на помощь призывающим пособствуешь, не оставь любой нас благодатную Твоею помощью и заступлением, да благодарно Тебе зовем. Радуйся даром любви к Богу и ближним исполненный, радуйся всех приходящих к Тебе скорый утешителю, радуйся верою чудодейственной озаренной, радуйся в молитвах и бдениях учителю наш предивный, радуйся благодатную росу исцелений верным источая, радуйся в милости неистощимой, радуйся недугов лютых прогонителю, радуйся православных людей тихое пристанище, радуйся в соннях и видениях страждущих посещая, радуйся в бедах и напастях помощь им подавая, радуйся странничи земные его Отечество Небесное в шеды, радуйся во всем мире христианцем прославленный, радуйся, святый и праведный Ане, скорый помощничий и преславный чудотворче. Всякое естество человеческое удивися, видевшее чудеса преславное, от мощей праведного Иоанна истекающее, мнози убо восхотеш от части их войни, места и грады отделите, обаче всем хотящим взять их ты, угодниче Божий, возбранял еси, их даже святогорцы русского монастыря моляхуся, да часть мощей твоих даруется им, благоволил еси принести на Афон в сад Богоматери десную руку Твою благословение им и утешение, и бысь велие торжество всеи ноце обители Пантелеимоновой, колено преклоняющее, святоша десную руку Твою от града Прокопиона принесенную, воспевающую Богу благодарственную песню Аллилуйя. Ведь и многовещание не возмогут изрещи силу любви православных эллинов, и же изгнаний бывше от Прокопиона неверными, изнесоша мощи Твоя, праведни Иоанне, на остров Эвбею, и где же воздвигоша велий боголепный храм во имя Твое, в нем же и положении бывше многоцелебные мощи Твоя,
тем же и мы, молящиеся в храме сем, и предстоящие пред ракою Твоею, чудесы богоухающею, прилежно молим Тя, услыши нас Твоего предстательства просящих и благовение вопиющие. Радуйся верных и неверных в бедах утешителю, радуйся, яко тобою прославляется вера христианская, радуйся страну греческую и людей я возлюбивый, радуйся, яко смотрением Божиим мощи Твоя на землю Эллады принесени выше, радуйся храму имени Твоему посвященному по крови Богом данной, радуйся града Неопрокопиона и всея земли Эллады святый покровителю, радуйся мощами Твоими гору Афонскую освятивый, радуйся нетленную десницу его обители Пантелеимоновой пребывая, радуйся братья Афонского вертограда, подвизик скорый помощниче, радуйся, яко во всей Церкви Христовой имя Твое прославляется, радуйся, яко всей стране гречистей, яко солнце незаходимое сияеши, радуйся, яко и отчизну Твою страну нашу не оставляеши, радуйся, святый праведный Иоанне, скорый помощниче и преславный чудотворче. Спасение в бедах и напастях восхотев дать и Господь верным чадом Своим, дарова нам Тя, угодниче Божий, приял бы си благодать целите недуги всем притекающим к Тебе с молитвою, кровоточивые бои, прокажение, прикосновением кратце мощей Твоих очищаются, в уси и слышат, расслабленные и здрави бывают, слепые прозревают, мы же, поминающие скорое заступление Твое, благодарным глазом восхваляем Бога, поющий Ему песня «Аллилуйя». Стенаясь и стране гречести и народу я благочестивому праведнее Иоанне, и необоримый заступник всем призывающим имя Твое, занятако благоволи сам Господь, быть и Тебе защитником христиан, не токмо земли Эллады, но всех любящих и чтущих Тя людей православных, тем же Элладские церкви люди, Афонских отец собори, Отечество Твоего вернее во всякой стране чтущий Бога, восхваляю Тя сице. Радуйся, стражи земли Эллады, нечестивые отгоняя, радуйся всех благочестивых людей я, от бед избавляя, радуйся, яко во всех странах живущим христианам благодатную помощь подаеши, радуйся, яко целебные дары повсюду точиши, радуйся от Господа власть на духе нечистые приемы, радуйся силою Божию их изгоняя, радуйся оставленным врачами предивное поможение, радуйся, яко от смертоносных язв многих освобождаеши, радуйся болящих младенцев присный врачевателю, радуйся скорбящих их родителей благий утешителю, радуйся проповедниче покаяния и ходатаю нашего спасения, радуйся смиренно мудрее и терпение учителю, радуйся святый праведней Иоанне, скорый помощниче и преславный чудотворче. Пение всеумиленное приносим Христу Богу, прославшему Тя, праведней Иоанне, яко дарова нам великого заступника, утешителя и молитвенника о спасении православных христиан, по всему лику земли обитающих, тем же славим Тя, просяще Твоего предстательства пред Господем о стране нашей, да избавимся от нашествий иноплеменных и междоусобных браней, и возможим в мире и тишине воспевайте Христу Богу песня «Аллилуйя». Светозарный светильник Божия благодати явился Иси, праведней Иоанне, духовным сиянием подвигов Твоих и чудес, просветивый земли Осии и Эллады,
Ты во земли нашей рожденной, повсюду источаешь и чудес величество, и молишься о всех любящих и чтущих Тя, тем же уго моли Христа Бога, Отечеству Твоему, и всей стране гречести непоколебимыми и безмятежными быти, от навет вражих и от агарянского нашествия их огради, воинству православному победу на враги даруй, да к Тебе, яко крепкому у нас молитвы, взываем сице, радуйся, церкви вселенские, православные, преславные украшения, радуйся о людях православных пред Богом дивный предстателю, радуйся в дни беды испытаний в земле влады, чтущих тя не оставивай, радуйся об Отечестве нашем и народе Его теплый молитвенниче, радуйся, ангели земли нашей, во стране гречести прославленной, радуйся Его Отечестве Твоем, благовение почитаемый, радуйся, светильниче, мраченные души просвещая, радуйся, лампада золотая, елеем милости исполненная, радуйся радости духовной, чтущим Тя подателю, радуйся спасительное христиан, прибежище, радуйся, яко Тобою страстей очищение приемлем, радуйся у престола Божия нас недостойных ходатаю, радуйся, святый праведный Иоанне, скорый помощничий и преславный чудотворче. Благодать Духа Святаго, живущая в Тебе блажение, дивно показайся в нетлении Твоих честных мощей, в чудесех от них и исцелений, их же любовью лобызающе славим о Тебе, Христа Бога, дивного во святых своих, всего ради не забуди и нас, усердно призывающих Тя, во времена тяжких бед и напастей, и молитвами Твоими от них избави, непрестанье ходатай и всем нам телесного здравия и душевного спасения, с облаговением, чтущим святую память Твою и поющим Богу Аллилуйя, поющим подвиги многострадального жития Твоего, почитаем страдания, хвалим долготерпение, славим кротость и смирение, ублажаем святую Твою кончину и почитаем Тя, яко небесного предстателя нашего. Ты от беды скорбей избавляешь, и недуги врачуешь, и печали утоляешь, и всех почитающих Тя. Благодарим и величаем прославившего Тя Господа, даровавшего нам дивного молитвенника и чудотворца, Его же умоли спастися всем поющим Ти таковая. Радуйся, добропобедный воине Царя Небесного, радуйся, великий Христов угодниче, радуйся, плачем и скорбми временными утешения вечного сподобивайся, радуйся кротостью своею и смирением, землю праведных унаследивай, радуйся чистотою целомудрием от Бога украшенный, радуйся цветом неувядаемым почтенный на небеси, радуйся ангельских войн собеседниче, радуйся яко с преподобными и праведными светлоторжествующи, радуйся милостивое заступление Божие Матери к нам преклоняй, радуйся светильниче любовью своею нас освящай, радуйся всех святых земли нашей сонаследниче, радуйся яко предстоишь и ныне со всеми святыми престолу Божию, радуйся, святый праведный Иоанне, скорый помощниче и преславный чудотворче. О пречудный и преславный чудотворче, святый праведный Иоанне, земли нашей благодатное рождение, подвижниковы лады похвало и украшение, прими от любящих Тя сердец малое сие моление и принеси его ко Христу Богу нашему, да сохранит нас от прах видимых и невидимых, от недуга и глада, от всякие скорби и внезапной смерти, и сподобит вкупе с Тобою во Царстве Небеснем непрестанно петь и Спасителю нашему и Богу песня «Аллилуйя». О пречудный, преславный, чудотворче, святый, праведный Иоанне, земли нашей благодатное рождение,
подвижникове лады похвалою украшение, прими от любящих тебя сердец малое сие моление, и принеси его ко Христу Богу нашему, да сохранит нас от прав видимых и невидимых, от недуга и глада, и от всякие скорби и внезапной смерти, и сподобит вкупе с тобою во Царстве Небеснем, непрестанно петь и Спасителю нашему и Богу песня «Аллилуйя». О причудный, преславный, чудотворче, святый, праведный Иоанне, земли наше благодатное рождение, подвижникове лады похвалой и украшение, прими от любящих тебя сердец малое сие моление, и принеси его ко Христу Богу нашему, да сохранит нас от враг видимых и невидимых, от недуга и глада, от всякие скорби и внезапной смерти, и сподобит вкупе с тобою во Царстве Небеснем, непрестанно петь и Спасителю нашему и Богу песня «Аллилуйя». Ангелов Творец и всея твари Создатель, из братья праведни Иоанне, воеже народы Русия, лады духовно соедините, явите церкви своей святей великого чудотворца, имущего к нему дерзновение, молитесь о исцелении недугов душевных и телесных, о избавлении от всяких бед и скорбей, тем же мы благоговение преклоняем пред тобою колено телесное и сердца наша и умилена глаголем. Радуйся, земный ангеле и человече небесный, радуйся, благодати те заименитый, радуйся, кротости и послушания образе, радуйся, молитвы благоуханное кадило, радуйся, терпением злобу мира сего победивый, радуйся, венцем исповедническим от Господа украшенный. Радуйся, земля сии, подвиги своими озаривы, радуйся, чудесы твоими, землю лады наполнивы, радуйся, светлая звездо земли нашей, радуйся, отечество земное, молитвами твоими не оставляя, радуйся, Христа ради на земли пострадавы, радуйся, с ним на небесе воцаривайся, радуйся, святый праведный Иоанне, скорый помощниче и преславный чудотворче, избранного исповедника Христова и чудотворца предивного,

Твоїми пісні почтім, ти же угодніче Божий, яко предстояє пред престолом царя слави, от всяких нас безсвободі, з любові, благодаренням зовущих ті. Радуйся, святий праведний Ані, скорий помощниче і преславне чудотворче. О, все блажене сповідніче Христов і великі чудотворчі Ані, і в бії сокровище греческі страны похвало, і людей отечества нашого сродніче, ти в пленіння гарянском люте обієнє, і влас сожжение твердо за Христа претерпелесі, благочестием же своїм подвиги і чудеси, верное премного укрепил еси, неверное же умягчил еси и просветил, и по кончине же бесчисленными чудесы и исцеленьми просияваеши, вемы угодниче Божий, яко веле дерзновение имаши ко Господу, нам же бедствующим сострадаеши, так отепле, яко не терпеши и зретины в лютых недузях или тяжких скорбях сущими, и сего ради и непризываемый скоро притекаеши, телеса и души врачуя, бесы изгоняя, заблудшие обращая, наипаче же от малых детей всякую болезнь и горесть отгоняя, себо и ныне греси мнозя отяготишены, изнуряющими скорбми души наша сотрошася, силы же телесные скудеша, и как уныне тягость не печали противостать его сможем, аще не ты сам святче Божий, восстанешь и по нас и противу врагов наших, благодать не ополчишь, и спроси же благоприятными твоими ко Господу молитвами, телесными недуги, страждущим совершенное исцеление, всем же спасительное терпение и благодарение, скорби, бесовские наветы, искушения отврати, вся же елика попустит Господь, научи его очищение понести благоразумнее. Нас же во тьме неведения и забвения заповедей Божиих сущих просвети, выну неуклонне творите волю Божию настави, бесплодие духовного разреши, очищение, освящение и просвещение душам нашим даруй, да с Тобою вкупе выну и во веки веков прославим всеблагого Бога и пречистую Богородицу. Аминь. От земли пленения Твоего воззвавайте к небесным селениям, Господь, соблюдает невредимое цельбоносно тело Твое, праведнее Ане, Ты во Отечестве нашим ятый, и во осию проданный, посреди агарянского злочестия благочестно пожил, еси во мнозе терпении, и сеяв здесь слезами, жнеши там они изволованную радостью, тем же моли Христа Бога спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честней памяти Твоей святе веселится о Тебе Отечество наше, во благочестии Тя воспитавшее, и целебным мощем Твоим радуется осия, и где же узкий путь прошед страдальческого плена и постнических подвигов, сосуд честен явился, и си Божия благодати, я же проси и нам, чтителям Твоим да зовем Ти, радуйся, Иоанне, благодати Те заимените. Величаем, величаем Тя, святый праведный, очи наши, Ане, и чтим святую память Твою, Ты помолишь.

Я жил в неверии когда-то, мой дух в унынье погибал, но в сердце веру Бог послал и указал мне место свято, чтоб там с утра и до заката я ум и тело утруждал. Не просто в храм, скорей в обитель я провидением послан был. При нем и настоятель жил. Он службу Божию вершил, приезжим братьям был служитель, его небесный покровитель, святой архангел Михаил. Я там окреп и закалился, там жизнь струей текла живой, теперь не телом, а душой я во крещении родился, от жизни прежней удалился для жизни чистой и святой. Я поселился там душою и телом часто там бывал, в трудах почти не унывал, сидел за трапезой простою и иногда, порой ночною, молитвы теплые шептал. Наш добрый пастырь Михаил при храме труженик бессменный, за всех молитвенник смиренный, нас в добрый путь руководил. Пошли ж ему, о Боже сил, спасенье в вечности блаженной. Давно те годы пролетели, и я не стал святым, друзья, но все ж иду я к прежней цели, крутой дорогой бытия. Мне помогает в этом деле обитель добрая моя. Мной душа моя позаброшена добродетелью припорошена, изнутри же вся прокаженная и огнем страстей обожженная.

полюбилась мне жизнь привольная, и хоть долю ей отдал малую, по сей день томлюсь той отравою.

Господь веру правую, и душа тогда встрепенулась, что во тьме жила, ужаснулась, во хмелю была и стрезвилась.

прях проник метастазами, руки, ноги им крепко связаны. Я гляжу в себя, гляжу пристально, нет в душе моей места чистого. Подклонить Христу негде голову, что же делать мне?

Есть открытые двери, святые места, если в них хоть однажды войдешь, то потом, где б ты

Млеколетие, святую обитель сию нам спасение Господь сохранил. Поклоняясь древним

свете лучей слышишь, братья молятся Богу о нас. Отвлекись ненадолго от суетных дел, в мире место иным есть вещам. Приезжай в монастырь,

сети греха разорвавшей и дьявольской лжи. Ну а иные из птиц неба не знают,

во веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присни во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое.

Преклони, Господи, ухо Твое и услыши мя, яко нищу Бог есть мас. Сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяк душу мою. Яко Ты, Господи, благ и кроток и много милости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою и вонми гласу моления моего. В день скорби моей я возва к Тебе, яко услышал Меси. Не есть подобен Тебе в базех, Господи, и не есть по делам Твоим. Все языцы и лики сотворил, и все приидут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко велися Ты, творяй чудеса, Ты си Бог един. Настави мя, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей. Да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя велия на мне, и избавилась и душу мою от ада преисподней шагу. Боже, законопреступница, восташа на мя, и сон державных заскаша душу мою, и не предложишь о Тебе пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоя. Сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помогл мне и утешил мя и си. Основание Его на горах святых, любит Господь врата Сионе, паче всех селений Иаковлих. Преславное глаголошася о Тебе, Граде Божий, помяну Раав и Вавилона, ведущим мя, и сей на племеннице и Тир, и люди Эфиопстии, и сии Бушатамом. Мати Сион речет, человек, и человек родися в нем, и той основа и вышний. Господь повесть в Писании людей, князей, сих бывших в нем, яко веселящихся всех жилища в Тебе. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в нощи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися. Превменен бых с нисходящими в ров, бых, яко человек без помощи, в мертвых свободе. Яко язвенные, спящие во гробе, их же не помянулися к тому, и те от руки Твоей отреныве не быша. Положишь мя в рове преисподнем, в темных и сине смертней, на мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навелися на мя. Удалились и знаемых моих от меня, положи же мя мерзость себе. Предан бы их и низкождах, очи мои изнемогости от нищеты. Возвах Тебе, Господи, весь день воздех Тебе руцы мои. Еда мертвыми творишь и чудеса, или и врачами воскресят и исповедятся Тебе. Еда повесь, кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели. Еда познаны будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земле забвений. И аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тя. Вскою, Господи, отрежь душу мою, отвращаешь лице Твое от меня. Нищ есть маз, и в трудех от юности моей я, вознесшися, смирихся и изнемогух. На мне приидошь о гневе Твои, устрашение Твоя возмутишь мя. Обыдошь мя, яко вода весь день, одержаш мя вкупе. Удалились от меня друга и искреннего, и знаемых моих от страстей. Слава Отцу и

Милости Твоя, Господи, вовек воспою, в род и род возвещу истину Твою усты моими. За не реклыси, век милость созиждется, на небесех уготовится истина Твоя.

Исповедят небеса чудеса Твои, Господи, ибо истину Твою в Церкви святых, яко кто во облацах уравнится Господеви, уподобится Господеви в сынях Божиих. Бог прославляем в совете святых, вели и страшен есть над всеми окрестными Его. Господи Боже сил, кто подобен Тебе, силен еси Господи, и истина Твоя окрест Тебе. Ты владычествуешь и державу и морскую, возмущение же волны его ты укрочаешь. Ты смирилась и язвенно гордого, мышцу и силы твоя расточилась и враги твоя. Твоя суть небеса и твоя есть земля, вселенную и исполнение ее ты основал еси. Север и море ты создал еси, Фавор и Ермон о имени твоем возрадуетося. Твоя мышца силою, да укрепится рука Твоя и вознесется десница Твоя. Правда и судьба уготование престола Твоего, милость и истина предыдете пред лицем Твоим. Блаженны люди, ведущие воскликновение, Господи, во свете лица Твоего пойдут, и о имени Твоем возрадуются весь день, и правдою Твоей вознесутся. Яко похвала силы их Ты еси, и во благоволении Твоем вознесется рог наш. Яко Господне есть заступление и святаго Израилева царя нашего. Тогда глаголал еси в видении сыновом Твоим и рекл еси, положих помощь насильного, вознесох избранного от людей моих, обретох Давида раба моего, елеем святым моим помазах его, ибо рука моя заступит его и мышца моя укрепит его. Ничто же успеет враг на него, и сын беззакония не приложит, озлобите его. Иссеку от лица Его враги Его, и ненавидящие Его побежду. И истина моя, и милость моя с Ним, и о имени Моем вознесется рог Его. И положу на море руку Его, и на реках десницу Его. Той призовет мя, Отец мой, еси Ты, Бог мой, и заступник спасения моего. И аз первенца положу Его, высока паче царей земных. Век сохраню Ему милость мою, и завет мой верен Ему. И положу век в века семя Его, и престол Его, яко дни неба. Аще оставят сынове Его закон мой, и в судьбах моих не пойдут. Аще оправдания мои осквернят, и заповедей моих не сохранят. Посещу же злом беззакония их, и ранами неправды их. Милость же мою не разорю от них, не преврежду во истине моей, не же оскверню завета моего, и исходящих от уст моих не отвергуся. Единую клягся о святем моим, аще Давиду солжу. Семя Его вовек пребудет, и престол Его, яко солнце предо мною. И яко луна совершенно век, и свидетель на небеси верен. Ты же отринул еси, и уничижил, негодовал еси помазанного Твоего. Разорил еси завет раба Твоего, осквернил еси на земли святыню Его. Разорил еси вся оплота Его, положил еси твердая Его страх. Расхищаху Его всеми моходящие путем, бысть поношение соседом своим. Возвысилась и десница стужающих Ему, возвеселилась и вся враги Его. Отвратилась и помощь меча Его, и не заступилась Его во брани. Разорилась и от очищения Его, престол Его на землю повергла еси. Умарилась и дни времени Его, облиялась Его студом. Доколе, Господи, отвращаешься в конец, разжеться, яко огнь гнев Твой. Помяни кий мой состав, едабо в сою создал еси вся сыны человеческие. Кто есть человек, и же поживет, и не узрит смерти, избавит душу свою из руки адовой. Где суть милости Твоя древняя, Господи, ими же клялся еси Давидову истине Твоей. Помяни, Господи, поношение раб Твоих, еже удержах в недре моем многих язык. Им же поносиша врази Твои, Господи, им же поносиша изменения.

Господи, прибежище был еси нам в род и род, прежде даже горам не быть, и создатися земли и вселенней, и от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирении, и рекл еси, обратитеся, сынове человечести, яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, и стража ночная. Уничижение их лето будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и предет, и вечер отпадет, ожестеет и исхнет. Яко исчезохом, гневом Твоим и яростью Твою смутихомся, положило себе беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего. Яко все дни наши оскудеша и гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни лет наших, в них же 70 лет, аще же в силах 80 лет, и

Прости. Десницу Твою так скажи мне, и окованные сердцем в мудрости. Обратися, Господи, доколе, и умолен буди на рабы Твоя. Исполнихомся за утро милости Твоей, я, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся. Во вся дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирилные си. Лето вняже видихом злая, и призри на рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сыны их. И буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится. Речет Господи, весь заступник мой еси, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко то избавит тебя от сети ловчи и от словесия мятежно, плечма своим осенит тебя и под крыле Его надеешься. Оружием обыдет тебя истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящей беса полуденного. Падет от страны твоей тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище твое. Не придет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь о камень ногу твою. На аспида и василиска наступишь, и поперешь льва и змея. Яко на мя упова, и избавлю и, покрыю и, яко позна имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его, с ним есть в скорби, изму его и прославлю его. Долготою дней исполню его, явлю ему спасение мое.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже мой, един благий и человеколюбивый, един милостивый и кроткий, един истинный и праведный, един щедрый и милостивый Боже наш. Да приидет сила Твоя на мя грешного и непотребного раба Твоего, и да укрепит мой храм Евангелием Божественного учения Твоего. Владыка человеколюбча, любоблажий, любоблагоутробни, просвети моя утроба и вся уды Твоею волею, очисти меня от всякие злобы и греха, соблюди меня скверно и непорочно от всякого наития и действа дьяволя. И даруй мне по Твоей благости Твоя разуметь и Твоя мудрствовать, и в Твоих хотениях жить, и Твоего страха страшитесь. Еже творите Тебе благоугодное до последнего моего издыхания, якуда по неисповедимой Твоей милости соблюдешь мое тело и душу, ум же и мысли, не искушен всякие сопротиволежащие сети храма. Господи мой Господи, покрый меня Твоим благоутробием, и не остави меня грешного и нечистого и недостойного раба Твоего. Яко Ты си защититель мой Господи, и о Тебе пение мое выну, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

похвальными песнями почтим. Ты же угодниче Боже, яко предстояю пред престолом Царя Славы, от всяких нас бед свободи с любовью и благодарением зовущих тим. Радуйся, святый праведный Иоанне, скорый помощниче и преславный чудотворче. Ангелов Творец и всея твари Создатель, из братья праведней Иоанне, вы же народы Руси, лады духовно соедините, и явите от церкви своей святей, великого чудотворца, имущего к нему дерзновение, молитесь о исцелении недугов душевных и телесных, о избавлении от всяких бед и скорбей. Тем же мы благоговение преклоняем пред Тобою колено телесное, и сердца наше и умиленно глаголем. Радуйся, земный ангеле и человече небесный, радуйся благодати те заименитый, радуйся кротости и послушания образе, радуйся молитвы благоуханное кадило, радуйся терпением злобу мира сего победивый, радуйся венцем исповедническим от Господа украшенный. Радуйся земли осии, подвиги своими озаривы, радуйся чудесы твоими, землю Эллады наполнивый, радуйся светлая звездо земли нашей, радуйся отечество земное, молитвами твоими не оставляя, радуйся Христа ради на земли пострадавый, радуйся с ним на небесех воцаривайся. Радуйся, святый праведный Иоанне, скорый помощниче и преславный чудотворче. Видя Христос Господь, сердце Твоего благое намерение, Иоанне блажение, предначертать и тернистый и многотрудный путь спасения, егда былыси с воинством царя Петра, пленише тя гаряне и в раба продаша в землю осии, во град Прокопион, иди же ты, прибылыйся непоколебим в вере православней, и жизнь твою посвятилыси Богу, непрестанно усты сердцем воспевая Ему Аллилуйя. Разум Богопросвященный и веру несумненную имелыйся святче Божий, егда гнева огарян не устрашився, исповеда себе христианина быти, и радостно восприял еси биение, узы железные, огнем жжение и многие муки нестерпимые, тем же вси таковому твоему дерзновению и мужеству дивящися глаголем. Радуйся во страсе Божией, добре воспитанный, радуйся закону Господню, верно наученный, радуйся от юности твоя, всего себе Богу предавай, радуйся всегда в молитве утешение духовное обретавы, радуйся злобы огарян не устрашивайся, радуйся муки нестерпимые победно претерпевы, радуйся за Господа распятого огнем от мучителя полены, радуйся Христовым страстем в телеси твоем приобщивайся, радуйся терпение крепкое во страданиях явивый, радуйся от веры православной неотступивой, радуйся Христа единого всем сердцем возлюбивый, радуйся воине Христов непобедимый, радуйся, святый праведный Иоанне, скорый помощниче и преславный чудотворче. Силой Вышнего укрепляемся дерзновением, проповедуйся единого и истинного Бога пред мучители Твоими, злочестивый Господин Твой, надеясь уловить Тебя и к вере своей привлечи, тело Твое на части зати, Ты же страстотерпче Христов, жестокое биение от Него претерпевая, укрепляющему Тебя Богу, из глубины сердца воспевалися Аллилуйя. Имея в души свое пламенное желание последовать Агнцу Божию, пострадавшему спасение нашего ради, праведней Иоанне, не убоялся еси мучений, и молился еси за враги Твоя и мучители вопия, ничтоже мя разлучит от любви Твоей о Христе Божием, и от веры во Христа никак уже отступил еси, сего ради величаем Тя сице. Радуйся, адаманте веры Христовы, радуйся о всех христианах усердной молитвенниче,
Радуйся даже до крови во исповедании Христа пострадавый, радуйся в мужестве непоколебимом прибывый, радуйся, яко вся мучения претерпел еси, благодатью свыше укрепленный, радуйся свирепству мучителей победивый, радуйся страстям Христовым мужественный подражателю, радуйся врагов Церкви Христовой посрамителю, радуйся веру, надежду и любовь к Богу до конца сохранивой, радуйся подвигом Твоим, христиан, Прокопиона возвеселивый, радуйся в сердце Твоем образ Христа носивый, радуйся страданьми за Него мздумного на небесех получивый, радуйся, святый праведный Иоанне, скорой помощниче и преславный чудотворче. Буря лютых мук и страстей мира сего не потопи корабля души Твоя, праведней Иоанне, Ты бо благодушие в телесном пленении явилось крото же не злобе и смирение, як уже ангел на земле пожилось в труде, посте и молитве подвязаяся, кесарю кесарево, а Божие Богу отдавая, по слову Господа, ночью же без сна пребывая, о прощении своих согрешений, наипаче же отворящих те обиды и озлобления молился иси, в сокрушении сердечнем пая Богу, аллилуйя. Слышавши и видевши дивное Твое житие, крото же смирение и премногую добродетель, гонители Твои удивишися, и прославлях у Тебе, як у человека праведно, егда же лютый Господин Твой узре в дому Своем, молитва их ради, изобилие во всем, и даде Тебе ославу, Ты, огнем любви, ко Господу окрыляем, умножилось и труды подвижнические, на всякую ночь течением слез помост притвора церковного в молитве орошая. Помози, убо и нам подражать и Тебе, укрепи нас от мглы страстей, избави и даруй мужество духовное всем прибегающим ко предстательству Твоему и вопиющим Тебе таковая. Радуйся унижением Твоим евангельскому Лазарю уподобивайся, радуйся терпением Твоим с многострадальным Иовом сравнивайся, радуйся смирившемуся нас ради Христу усердно подражавый, радуйся подвигом Твоим, ангелов удививый, радуйся, трудниче прилежный, земному Господину верно послуживый, радуйся кротостью и благостью свое сердце Его победивый, радуйся затворивших те обиды и озлобления Богу молитвы возносивый, радуйся злобу их на милость приложивый, радуйся на паперти церковней ночью в молитвах проводивый, радуйся, подвижниче, благочестие, исповедниче, во граде Прокопионе воссиявы, радуйся, любви и милосердия ко всем людям исполненный, радуйся, яко за ненавидящих и обидящих нас, молитеся, подвизаеши, радуйся, святый праведный Иоанне, скорый помощниче и преславный чудотворче». Боготечная звезда во Отечестве нашем воссиявшем, явился иси блажение Иоанне, блистая чистотою ангельскую и лучами добродетелей Твоих земли осии Евады озарив, егда же Ты болен бе, и день Своей кончины от Бога ведая, восхотел иси причаститеся святых Христовых тайн, ерей Богом вразумленный принесе Тебе святые дары во яблоце, их же приял праведную душу Твою в руце Божие предал еси, и светильник нося полн елея добрых дел, шел еси в Царствие Небесное, вы же непрестанно со всеми святыми, воспевайте всех святых святейшему слову Аллилуйя. Видевши люди града Прокопиона, богоугодное житие Твое и блаженную кончину со слезами и благовением, погребоша тело Твое во храме святого великомученика Георгия, по кончине же Твоей, мнозе недужни, не токмо православни, но и наславни и агарине, получише исцеление у гроба Твоего, благодарение Богу приносяще, и Тебе, яко теплому молитвеннику о всех страждущих, взываша тако,
Радуйся, як у серце твоє, покаянними слезами омыл еси. Радуйся слезами и молитвами, к смерти себе приуготовывы. Радуйся, як у всех обидящих тебя простил еси. Радуйся незлобием крестовым, духа злобы победивы. Радуйся в чистоте души, тело твое сохранивы. Радуйся кончину свою предуведивы. Радуйся праведно жизнь земную скончавы. Радуйся возлюбившему тебя Господу душу твою предавы. Радуйся венцем бессмертия от Господа венчаны. Радуйся вечней радости с ним по смерти приобщивайся. Радуйся, яко церковь великомученика Георгия, прият честное тело твое. Радуйся, яко во обителях небесных водворися, святая душа твоя. Радуйся, святый праведный Иоанне, скорый помощниче и преславный чудотворче. Проповедником чудес и славы Божией явися клирик некий града Прокопиона, и да узре в соне в видении Боженого Иоанна, повелевающего открыть гроб, в нем же обретаются нетленные мощи его, тем же вернее молитвенного запиша ко Господу, да явит он людям мощи своего избранника, зовущего благодарением ему, аллилуйя. Воссиял еси яко новое светило всему христианскому роду праведни Иоанне, егда Божиим изволением обретено бысь нетленное и благоуханное тело Твое, источающее обилие чудес всем с верою к Твоему заступлению прибегающим, тем же врачуй и облагоухай нас верою любовью Тебе взывающий. Радуйся на земли, яко бесплотен поживый, радуйся сосуде божественной о благодати. Радуйся по смерти священнику церкви великомученика Георгия явилася, радуйся праведниче Божий в чудесе просиявы, радуйся, яко Христос в небесе презрена святые мощи Твоя, радуйся, яко столб огненный над ним показася. Радуйся, святые мощи Твоя, яко же сокровище велие явите изволивы, радуйся благоуханием от них верных возвеселивы, радуйся, яко нетлением тело Твое прослави Господь, радуйся, яко мощей Твоих демони трепещут, радуйся, яко во Царстве Небеснем со святыми пребываешь, радуйся, яко и нас грешных на земле не оставляешь. Радуйся, святый праведный Иоанне, скорый помощниче и преславный чудотворче. Хотящим врагом град Твой разорите и мощи Твоя огню предати, явися страшное преславное чудо, воине увидишь отя Иоанне, стоящая посреди огня, и оставите град грозное им повелевающе, ти же ужасошася видению, вон бежаша никоего же зла сотвориша, верни же люди, паки обретоша мощи Твоя, к ним же и мы припадающие вопием Богу, победную песню, аллилуйя, нового тя чудотворца и молитвы.

Красивый, радуйся тьму жизни нашей, светом Христовых заповедей озаряй, радуйся о людях страны греческие, молитвенниче неусыпный, радуйся помощниче людям ти сродным богодарованный, радуйся от разорения град твой и храм оградивый, радуйся православных христиан прибежище, радуйся, яко ныне со всеми святыми престолу Божию предстоиши, радуйся, яко неизреченную славу Господню созерцаеши, радуйся, святый праведный Иоанне, скорый помощниче и преславный чудотворче. Странником и пришельцем былось и в стране пленения Твоего угодниче Божий, взыскующим горнего Иерусалима небесного, и так странно для сущих от мира житие пожив, добродетельми многими к Богу приблизился Иси, научая всех верных искать едино на потребу, еже есть Богоугождение, сего ради сам Господь, видя смирение Твое, возвеличить благодатью Своею, Его же восхваляюще поем ангельскую песнь Аллилуйя. Весь был си любви божественной исполнен блажение, светом благодати Божия сияя пред человеки, и святые мощи Твоя, врачебница есть духовная, сокровище чудес, небесных аромат, местилище, всего ради дерзновения велико Господу имея, молишься за христианы во всем мире живущие, и верою Тя на помощь призывающим пособствуешь, не оставь убой нас благодатную Твоею помощью и заступлением, да благодарно Тебе зовем. Радуйся даром любви к Богу и ближним исполненный, радуйся всех приходящих к Тебе скорый утешителю, радуйся верою чудодейственной озаренной, радуйся в молитвах и бдениях учителю наш предивный, радуйся благодатную росу исцелений верным источая, радуйся в милости неистощимой, радуйся недугов лютых прогонителю, радуйся православных людей тихое пристанище, радуйся в сонних и видениях страждущих посещая, радуйся в бедах и напастях помощь им подавая, радуйся странниче земные его Отечество Небесное вшеды, радуйся во всем мире христианцем прославленный, радуйся, святый и праведный Иоанне, скорый помощниче и преславный чудотворче. Всякое естество человеческое удивися, видевшее чудеса преславное, от мощей праведного Иоанна истекающее, мнози убо восхотеша части их войни, места и грады отделите, обаче всем хотящим взять их, ты, угодниче Божий, возбранял еси, егда же святогорцы русского монастыря моляхуся, да часть мощей твоих даруется им, благоволил еси принести на Афон в сад Богоматери, десную руку твою, благословение им и утешение, ибо свели торжество всеи ноце обители Пантелеимоновой, колено преклоняюще, святоша десную руку твою, от града Прокопи

И быше, от Прокопиона неверными, изнесоша мощи Твоя, праведни Иоанне, на остров Эвбею, где же воздвигоша велий боголепный храм во имя Твое, в нем же и положении быше многоцелебные мощи Твоя, тем же и мы, молящиеся в храме сем, и предстоящие пред ракою Твоею, чудесы богоухающею, прилежно молим Тя, услыши нас Твоего предстательства просящих и благовение вопиющих. Радуйся верных и неверных в бедах утешителю, радуйся, яко тупою прославляется вера христианская, радуйся страну греческую людей я возлюбивый, радуйся, яко смотрением Божиим мощи Твоя на землю Эллады принесени выше, радуйся храму имени Твоему посвященному по крови Богом данной, радуйся града Неопрокопион.

И всея земли, Эллады, святый покровителю, радуйся мощами твоими, гору Афонскую освятивый, радуйся нетленную десницу его обители Пантелеимоновой пребывай, радуйся, братья Афонского вертограда, в подвизях скорой помощниче, радуйся, яко во всей Церкви Христовой имя Твое прославляется, радуйся, яко всей стране гречистей, яко солнце незаходимое сияешь, радуйся, яко и отчизну Твою, страну нашу не оставляешь, радуйся, святый праведный Иоанне, скорый помощниче и преславный чудотворче. Спасение в бедах и напастях восхотев дать и Господь верным чадом своим, дарова нам тя угодниче Божий, приял бы си благодать целите недуги всем притекающим к Тебе с молитвою, кровоточивые бои, прокажение, прикосновением кратце мощей Твоих очищаются, в уси и слышат, расслаблены и здрави бывают, слепи и прозревают, мы же, поминающие скорое заступление Твое, благодарным глазом восхваляем Бога, поющий Ему песня «Аллилуйя». Стеная си стране гречести и народу я благочестивому праведней Иоанне, и необоримый заступник всем призывающим имя Твое, за не так благоволи сам Господь, быть и Тебе защитником христиан, не токмо земли Эллады, но всех любящих и чтущих Тя людей православных, тем же элладские церкви люди, афонских отец собори, отечество Твоего верни и во всякой стране, чтущей Бога, восхваляю Тя сице. Радуйся, стражи земли Эллады, нечестивые отгоняя, радуйся всех благочестивых людей я, от бед избавляя, радуйся, яко во всех странах живущим христианам благодатную помощь подаеши, радуйся, яко целебные дары повсюду точиши, радуйся от Господа власть на духи нечистые приемы, радуйся силою Божию их изгоняя, радуйся оставленным врачами предивное поможение, радуйся, яко от смертоносных язв многих освобождаешь, радуйся болящих младенцев присный врачевателю, радуйся скорбящих их родителей благий утешителю, радуйся проповедниче покаяния и ходатаю нашего спасения, радуйся смиренно мудрее и терпение учителю, радуйся святый праведней Иоанне, скорый помощниче и преславный чудотворче. Пение всеумиленное приносим Христу Богу, прославшему Тя, праведне Иоанне, яко дарова нам великого заступника, утешителя и молитвенника о спасении православных христиан, по всему лику земли обитающих, тем же славим Тя, просящий Твоего предстательства пред Господем о стране нашей, да избавимся от нашествий иноплеменных и междоусобных браней, и возможим в мире и тишине воспевать и Христу Богу песня «Аллилуйя». Светозарный светильник Божия благодати явился Иси, праведней Иоанне, духовным сиянием подвигов Твоих и чудес, просветивый земли Осии и Эллады, Ты бо в земли нашей рожденной, повсюду источаешь и чудес величество, и молишься о всех любящих и чтущих Тя, тем же убо моли Христа Бога, Отечеству Твоему, и всей стране гречестей непоколебимыми и безмятежными быти, от навет вражих и от агарянского нашествия их огради, воинству православному победу на враги даруй, да к Тебе, яко крепкому о нас молит, Твиннику взываем сице, радуйся, церкви вселенские, православные, преславные украшения, радуйся о людях православных пред Богом дивный предстателю, радуйся во дни беды испытаний в земле Эллады, чтущих Тя не оставивай, радуйся об Отечестве нашем и народе его теплый молитвенниче, радуйся, ангели земли нашей, во стране гречести прославленной, радуйся его Отечестве Твоем, благовение почитаемый, радуйся, светильниче, омраченные души просвещаяй, радуйся, лампада золотая, елеем милости исполненная,
Радуйся радости духовной, чтущим тебя подателю, радуйся спасительное христиан прибежище, радуйся, яко тобою страстей очищение приемлем, радуйся у престола Божия нас недостойный ходатаю, радуйся, святый праведный Иоанне, скорый помощничий и преславный чудотворче. Благодать Духа Святаго, живущая в Тебе блажение, дивно показайся в нетлении Твоих честных мощей, в чудесех от них и исцелениях, их же любовью лобызающе славим о Тебе, Христа Бога, дивного во святых своих. Всего ради не забуди и нас, усердно призывающих Тя, во времена тяжких бед и напастей, и молитвами Твоими от них избави, непрестанье хода.

і поющим Богу Алілуя, поющим подвиги многострадального життя Твоєго, почитаем страдання, хвалим долготерпіння, славим кротості, смирення, ублажаем святую Твою кончину і почитаем Тя, як небесного предстателя нашого. Ти от беди, скорбі избавляєш, недуги врачуєш, печалі утоляєш, всіх почитаючих Тя. Благодарим і величаем прославившого Тя Господа, даровавшого нам дивного молитвенника и чудотворца, Его же умоли спастися всем поющим Ти таковая. Радуйся, добропобедный воине Царя Небесного, радуйся, великий Христов угодниче, радуйся, плачем и скорбми временными утешения вечного сподобивайся, радуйся кротостью своею и смирением, землю праведных унаследивай, радуйся чистотою целомудрием от Бога украшены, радуйся цветом неувядаемым почтенный на небеси, радуйся ангельских войн собеседниче, радуйся, яко с преподобными и праведными светло торжествующие, радуйся милостивое заступление Божие Матери к нам преклоняй, радуйся светильниче любовью своею нас освящаяй, радуйся всех святых земли нашей сонаследниче, радуйся, яко предстоишь ныне со всеми святыми престолу Божию. Радуйся, святый праведный Ани, скорый помощниче и преславный чудотворче. О, пречудный и преславный чудотворче!

Прими от любящих тя сердец малое сие моление и принеси его ко Христу Богу нашему, да сохранит нас от прах видимых и невидимых, от недуга и глада, от всякие скорби и внезапной смерти, и сподобит вкупе с Тобою во Царстве Небеснем непрестанно петь и Спасителю нашему и Богу песня «Аллилуйя». О пречудный, преславный, чудотворче, святый, праведный Иоанне, земли наше благодатное рождение, подвижниковы лады, похвалою украшение, прими от любящих тебя сердец малое сие моление, и принеси его ко Христу Богу нашему, да сохранит нас от прах видимых и невидимых, от недуга и глада, и от всякие скорби и внезапной смерти, и сподобит вкупе с Тобою во Царстве Небеснем непрестанно петь и Спасителю нашему и Богу песня «Аллилуйя». О пречудный, преславный, чудотворче, святый, праведный Иоанне, земли наше благодатное рождение, подвижниковы лады, похвалою украшение, прими от любящих тебя сердец малое сие моление, и принеси его ко Христу Богу нашему, да сохранит нас от враг видимых и невидимых, от недуга и глада, от всякие скорби и внезапной смерти, и сподобит вкупе с Тобою во Царстве Небеснем, непрестанно петь и Спасителю нашему и Богу песня «Аллилуйя». Ангелов Творец и всея твари Создатель, из братья праведни Иоанне, воеже народы Руси, лады духовно соедините, явите церкви своей святей великого чудотворца, имущего к нему дерзновение, молитесь о исцелении недугов душевных и телесных, о избавлении от всяких бед и скорбей, тем же мы благоговение преклоняем пред Тобою колено телесное и сердца наша и умилено глаголем. Радуйся, земный ангеле и человече небесный, радуйся, благодати те заименитый, радуйся кротости и послушания образе, радуйся молитвы благоуханное кадило, радуйся терпением злобу мира сего победивый, радуйся венцем исповедническим от Господа украшенный. Радуйся, земля сии, подвиги своими озаривы, радуйся, чудесы твоими, землю лады наполнивы, радуйся, светлая звездо земли нашей, радуйся, отечество земное, молитвами твоими не оставляя, радуйся, Христа ради на земли пострадавы, радуйся, с ним на небесе воцаривайся, радуйся, святый праведный Иоанне, скорый помощниче и преславный чудотворче, избранного исповедника Христова и чудотворца предивного,

похвальними пісні почтім, ти же угодніче Боже, яко предстояє перед престолом царя слави, от всяких нас безсвободі з любові благодаренням зовущих ті. Радуйся, святий праведний Ані, скоро помощниче і преславне чудотворче. О, всеблаженний сповідниче Христов и великий чудотворчий Иоанне, и в бее сокровище греческие страны похвалов, и людей Отечества нашего сродниче, ты в пленении агарянском лютое биение, и в вас сожжение твердо за Христа претерпелости, благочестием же своим подвиги и чудесы, верное премного укрепил еси, неверное же умягчил еси и просветил, и по кончине же бесчисленными чудесы и исцеленьми просияваеши, вемы угодниче Божий, яко веле дерзновение имаши ко Господу, нам же бедствующим сострадаеши, так отепле, яко не терпеши и зретины в лютых недузях или тяжких скорбях сущими, и сего ради и непризываемый скоро притекаеши, телеса и души врачуя, бесы изгоняя, заблудшие обращая, наипаче же от малых детей всякую болезнь и горесть отгоняя, себо и ныне греси мнозя отяготишены, изнуряющими скорбми души наша сотрошася, силы же телесные скудеша, и как уныне тягость не печали противостать его сможем, аще не ты сам святче Божий, восстанешь и по нас и противу врагов наших, благодать не ополчи, и спроси же благоприятными твоими ко Господу молитвами, телесными недуги, страждущим совершенное исцеление, всем же спасительное терпение и благодарение, скорби, бесовские наветы и искушения отврати, вся же елика попустит Господь, научи его очищение понести благоразумнее. Нас же во тьме неведения и забвения заповедей Божиих сущих просвети, выну неуклонне творите волю Божию настави, бесплодие духовного разреши, очищение, освящение и просвещение душам нашим даруй, да с Тобою вкупе выну и во веки веков прославим всеблагого Бога и пречистую Богородицу. Аминь. От земли пленения Твоего воззвавайте к небесным селениям, Господь, соблюдает невредимое цельбоносно тело Твое, праведнее Ане, Ты по во Отечестве нашим ятый, и во осию проданный, посреди агарянского злочестия благочестно пожил, еси во мнозе терпении, и сеяв здесь слезами, жнеши там они изволованную радостью, тем же моли Христа Бога спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честней памяти Твоей святе веселится о Тебе Отечество наше, во благочестии Тя воспитавшее, и целебным мощем Твоим радуется осия, и где же узкий путь прошед страдальческого плена и постнических подвигов, сосуд честен явился, и си Божия благодати, я же проси и нам, чтителям Твоим дозовем, радуйся, Иоанне, благодати те заимените. Величаем, величаем Тя, святый праведный очи наши, Иоанне, и чтим святую память Твою, Ты помолишь и за нас.

шагнул человек на порог 21 века. Богатенье в Бога, богатство души растеряв,

Господней, владыки небожьих рабов, нам свобода дана, но мы рабство свободно избрали. Хоть в крещении святом отреклись от тебя, сатана, сочетались Христу, но потом его тут же предали. Порешив, что свобода — это

звучал. Но мы твердо решили писать грехов своих повесть. И скрижали души, кто как мог и чем мог осквернял. Дали власть над собой своей худшей плотской половине, а душа рвется в

Только мерзость и мусор и пыль. Коль хозяина нет, там убийца и вор поселился. И стал рушиться дом, раз внутри завелась эта гниль. В этот дом не зайдешь, столько в нем и паскудства, и мрази. Тошнотворная лесть у порога встречает гостей. От вранья не пройти, по колено кругом этой грязи.

ее. И пирует душа на обломках небесного рая, позабыв на земле неземное призвание свое. Был бы рай на земле, если б мы его в душах имели. Но от наших грехов плачет небо и стонет земля. Разве совесть сгорела дотла и сердца омертвели? Разве Бог наш Создатель чужой нам обидел?

Там под грудой золы тлеют искры святого огня. Храм души созидая, вы к храму найдите дорогу и несите свой крест

враг, томящийся в беде. Как самарянин милосердный,

греет души в холода. Закон любви совсем не сложен, присущ земле и небесам. Желай и твори другому тоже, чего себе желаешь сам. Желай и твори другому тоже, чего себе желаешь сам. Но за любовь

захочет совесть усыпить, то печаль мне душу будоражит, не дает о вечности.

от беды смиреньем заслоня. Я свою печаль не прогоняю, но напротив

и она целится в том огне. Лучше мне прожить с моей печалью, чем родниться с радостью земной. Я другую ей предпочитаю, горняя земля.

но спасает нас Христос распятый, что наш мир любовь.

будущее, наша плоть погребенная в гробе. Но есть поле от глаз сокрытое, там плоды созревают в вечность, струйкой слез и молитв политое.

радости, но все больше посевы страстные, но страсть — это жало смерти. Семя доброе в нас от Господа —

только если земля исхожена, сапогами грехов избита, ляжет семя в ту пыль дорожную, только всходов благих.

эти камни плоды неверия, погруженности в жизнь мирскую, там, где властвует лишь материя, всем законы свои диктуя. Хоть душа и зажжется верою, но не в силах терпеть напасти, временами горит и верует, а в гонениях сразу гаснет. Были в сердце места просторные, а теперь, что в вертепе тесном, наслажденья, как травы сорные, поднимаются буйным лесом.

Развесистый, в доброй почве сердец смиренных, станет в небо незримой лестницей, изводя на свободу пленных. Вот какие поля встречаются.